0: абсолютно твое солнце заслон.
1: Моя после нас поедет.
2: Ваш мой лучший Иисус Христос.
1: Навеки амин. После нас поедет больше хорам. Пред всеми литами.
2: Пошел.
1: Сам забыл, пунжелю заткнул поскачь.